0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам,

0: Давай в торт. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Алматы 12 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «ОСПАН ФМ» дәтіңдағанда әндерге жан бітед. Олар өте әрғила. Ұмытылмас әндер. Жан досы.

0: И цены всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду АСПАН скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
1: АСПАН ФМ Детингаланда. Энтерге жамбадет. Улар өте әрғила. Омотылмас әндер.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында күн құбылмалы, 34 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 37 градус ыстық, ал кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн шуақты, 30 градус ыстық, кешкі уақытта да дәл солай. Қазір әртістер дайындаған афиша айдарынан алдағы уақытта қалаңызда өтетін мәдени шараларға қатысты ақпараттарды біле аласыз. Сосын бірнеше әнді бірге тыңдап, көлік алуды жоспарлап жүрген жандар үшін соңғы жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік кандер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
3: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Парк Лайф Алматы 2026. Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа, где хедлайнерами выступят Джек Уайт, Гориллаз и The Offspring. Гостей ждут 3 дня живой музыки мирового уровня. Выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Творческая встреча с Халитом Эргенчем в Алматы. Легендарная звезда турецкого кино впервые встретится со своими поклонниками в Алматы. Его легендарные роли в исторических драмах завоевали миллионы сердец по всему миру. 14 сентября – Дворец Республики. Начало в 19.00. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концерта в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. «Афиша» на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска – Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: В Алматы 16 часов.
1: Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
3: «ОСПАН ФМ»ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
4: Қосамын әңгатында, тосамын әрғатында.
3: Заманауи хит әндер. Сезім үшін

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Уважаемые жители и гости города Алматы, приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.алматы.кз, через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.

0: в Алматы 18 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жабулы, қаламан есік қағуды. Кете бер сенің соңынан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім. Әкеңмен шешен бауырды. Ойынды асты киноны тіпті сен сүйген аруды.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

Уважаемые жители и гости города Алматы, приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.алматы.кз через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.